0: пасти или бабы ее?
1: Это знаем.
0: А ну, это мы правильно.
1: Ой.
0: А ну, давайте. А ну, начинайте, как вы ее.
1: Я что ли? Ну, кто ж свет?